0: کودک تب دارد یا دندان میبرارد پردیفن بیبی به شما کمک میرساند با کودکان از سن 2 ساله باشد پردیفن کیدز
1: پردیفن از شرکت ویگا فارم
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: تاجیکان آمد دولت و بخت جاویدان آمد
4: گشت خورشید مهر ما خندان نور از نو به دیدگان آمد
3: ای خوشا که ز لطف حق از نو بر تن و جان ما توان آمد

0: Рӯзноманигори собиқадор Шоҳобиддин Ҳақназаров низ аз рӯзҳои ҳамнишинӣ бо сароянда хотираҳои зиёде дорад.
1: Бони ҳунар Хурмо Ширинова яке аз санъаткорони варзида ва бисёр намоин кишвар буд. Ӯ бо савқу услуби хос ва бисёр ширин саҳнаи тоҷикро обод намуд. Пеш аз он савқу услуби Хурмо Ширинова ба худаш хос буд. Махсусан суруди «Дарьёе», ки барои ӯ Фаттоҳ Одила нависта буд, яке аз сурудҳои беҳтарини Хурмогоим хато намекунем. Пас аз ҳамин ӯро бештари одамо духтари дарьё ё духтари кӯҳистон мекутанд, ки дар сафти навои дарьё хешро дарёфтааст ва чун дарьё истеъдоди равону назаргираш ҷорӣ аст. ӯ дигар сурудҳоро хон, махсусан Маҳбубаи ҷонро дар пояи Хурмо касе нахондааст, бое ки вай ҳам сабку услубаш, ҳам мусиқӣ бисёр ба як тарзи дилпазир таҳия шуда буд. Худи Хурмо инсони самимӣ, заминӣ ва содафел буд. Бештар дар истеъдоди худ ӯро ғарқ медидем ва аз ҳама зиёд дилдодаи сафту наво буд. Сурудҳои аслиро дӯст медошт, махсусан сурудҳои халқиро. Як суруди бисёр ҷолиби дигари ӯ Ширин Ширин аст, ки дар ин суруд ширинии овози ӯ истеъдоди бисёр дилнишини ӯ эҳсос карда мешавад. Чеҳраи гарм ва садои нарм дошт. Дар зиндагӣ ҳам инсони хоксору самимӣ ва бисёр оқила буд. Аз ҳама зиёд худро дар олами сафту наво меёфт, медид ва хушбахтии худро дар ҳамин макон, дар ҳамин ҷо, дар ҳамин истеъдоди худододӣ, ки худро дарёфта буд, медид, сарбаландии худро эҳсос мекард. Хурморо ҳамеша бо сурудҳои капки дарӣ, ки бештар ба мардуми берун аз кишвар ҳам маълуму машҳур буд, шинохтам ва дӯст доштам. Махсусан ҳанӯз суруди капки дарӣро ӯ ба тарзи худ, ба лаҳни худ ва бисёр аъло хонда тавонист, ки мардуми дигари кишвар ба ин бонуи ҳунар дилбастагӣ зиёд доштанд. Хурмо умри зиёд надид, вале аз худ ҳунари воло ва санъати дилпазир ва суруду таронаҳои бисёр пуршӯрро барои мо ба ёддор гузошт.
0: Шоҳобиддин Ҳақназаров дар симои Хурмо Ширинова як зани бофарҳанг, ҳунарманди асил ва шахсияти хоксоро медид. ӯ ба қадри дӯстӣ мерасид ва эҳтироми калонсолонро аз арзишҳои муҳим мешуморед, гуфт дар суҳбат Шоҳобиддин Ҳақназаров. Ин суханҳо бори дигар нишон медиҳанд, ки бузургии инсон танҳо дар шӯҳрат нест, балки дар ахлоқи нек, дар меҳрубонӣ ва дар осоре мебошад, ки пас аз худ ба ёдгор мегузорад. Махфират Ҳамроқулова ҳам замоне бо зиндаёт Хурмо Ширинова як ҷо фаъолият дошт. Айни замон дар Амрико зиндагӣ мекунад. Ба мо телефонӣ имконият шуд, ки хотираҳояшро аз ӯ пурсон шавем.
2: Ну, я бы много могла рассказать о Хурмушке. Это была моя коллега, певица, прекрасная певица. Я сама любила очень её слушать. Она пришла совсем молоденькая, училась в институте искусств и... Я слышала прекрасный голос, прекрасное исполнение. Она приходила к нам еще, когда училась, и была как, ну, приходящая певица. Мы ждали, когда она закончит институт искусств. И когда она закончила, она пришла работать в Гульшан. И, конечно, мы приняли ее в свой коллектив. Вообще, у нас коллектив был такой очень дружный. Он не был сформирован сразу. Лариф Арифович, он наш руководитель. Он как-то собирал по крупицам этот ансамбль. И как-то вот... К нам пришла Хурму, и она восполнила коллектив своим талантом. Мы очень много работали, ездили на гастроли. И, конечно, ее успех, который просто был огромный в Афганистане, был действительно потрясающая певица была она. Ее очень не хватает сейчас. Она как-то ушла очень рано, как и Мукаддас. Конечно же, очень много могла спеть еще интересно. В принципе, нету таких сейчас певиц, как Хурмо. Этот был просто самородок, вы знаете. Вот. Я вам сейчас так скажу. Алхимики когда-то могли в своих, знаете, лабораториях создавать золото, алхимическое золото. Вот это, я так считаю, вот это есть Хурмо. Это вот такое, знаете, алхимическое золото, которое было создано. Знаете, это ну, как бы создана вот через... Она была с Памира. Там вот крыша мира. И вот эта вода, Пянджи. Вот это вот воздух, вот эта культура. Вот это все создало ее. И вот в ней это все чувствовалось. Такая самобытная, народная пение. Я никогда больше не слышала такого голоса, такого исполнения. Понимаете, это же душа человека. Она как раз и дает вот это вот, вот эту красоту, красоту пения. Она была очень веселым человеком. Такая хохотушка, болтушка, очень такая добрая, что даже нас было не так много, но мы были команда. И в нашей команде была Хурму. Она очень украшала наш ансамбль. И мы сделали действительно очень много. Сейчас гораздо больше певцов. Но каждый работает, все разрозненно. И поэтому, может быть, нету такого эффекта. Гульшан того состава, он был как один кулак такой мощный. Поэтому мы были, нас с удовольствием принимали. В России, в соседних республиках нас знали, любили. Ну, я последний раз видела Хурмушу в Москве, когда у нас были тяжелые времена в Таджикистане. Мы уехали и как-то оставались за пределами республики после того, как Караматулло погиб. И я ее видела, она была веселая, хорошая, поболтали, посмеялись. Потом я уехала в Америку, Хурмуша вернулась в Душанбе. И я, конечно, через какое-то время узнала, что она ушла в мир иной, что болела тяжело. Очень долго не могла после этой информации вообще прийти в себя. Очень долго. Я, конечно, очень грустно, потому что первая у нас покинула Мукадас. Ей было 29 лет. Хурмушка тоже очень молодая ушла. Даже не знаю, такая судьба. Но факт тот, что она была прекрасной певицей. Я вообще ее люблю очень смотреть на Ютубе. Смотреть, вспоминать и слушать ее. Она мне всегда нравилась. У нас даже с ней голоса были похожи. Иногда где-то на мероприятиях таких исполняла ее песни, сама даже удивилась. Ну, это я так просто в себя вбирала ее манеру. Но она необыкновенная была, самобытная. А то, что я хотела сказать о нашей Хурмуш Ариновой. И я хотела бы еще сегодня добавить, что Гульшан сегодня существует, продолжает свою деятельность. Руководителем его стал Бахадур Нематов. Я была на 60-летии Гульшана. И сегодня там молодые исполнители, которые продолжают наше дело. Тоже очень талантливые молодые люди. И мне бы хотелось, чтобы все-таки появился такой голос Хурмы. Он может быть совершенно другим, но хотелось бы, чтобы где-то появилась такая девочка, которая несла бы, продолжала бы ее пение. Это, конечно, неповторимое, но, может быть, появится такой талант, который нам будет напоминать ее. Конечно, если бы она была сегодня с нами, она бы передавала свое мастерство, конечно, бы передавала. Там работают в коллективе хорошие музыканты, исполнители и мои коллеги. Исматулло Халыков, он недавно получил очень большую награду. Я его поздравляю. Мне хотелось бы, чтобы сегодняшние певцы продолжили наследие, которое оставили наши великие художники эстрады. Мукадас, Урмо, Тоджидин, Умар Зияев. Чтобы вот это все как-то продолжила дело, которое мы начали. Рахима Шалаэр. Они все стараются помочь этим молодым исполнителям. И я видела, знакома. Очень хорошие молодые люди. Талантливые, с красивыми голосами. Я думаю, что они еще раскроют свой потенциал. И мне хотелось бы как-то поблагодарить Бахадура, который взялся за это дело. Это очень тяжелое дело, нелегкое.
0: Овозхони дигаре, ки замоне дар ансамбли рақсии зебо ҳам фаъолият мекард ва дар сафарҳои ҳунарӣ пайваста ҳамроҳи ансамбли Гулшан сафар мекарданд, ин бонуи ҳунар Ширимони Ҳолова буд. Ширимо ёди он рӯзҳо намуда мегӯяд:
3: ман Хурмо Шириноваро ҳамехел дар ёдам мондааст, ки бисёр овози дилчасп дошт ва халқи тоҷик, ҳамехел гӯям ҳам мешавад, зиёд Хурмо Шириноваро дӯст медошт, овозашро зиёд дӯст медошт. Дар ҳама ҷо, дар ҳар як хонадон овози Хурмо Ширинова замзама мекард ва дар ёдам ҳаст вақте ки мо ба концертҳо бо оркестри Гулшан мерафтем, вақте Хурмо Ширинова ба саҳна мебаромад, халқ қарсакҳои нотамом мезад. Дар ҳамин ҷо маълум буд, ки овози Хурмо ба ҳама зиёд дар дили халқ медаромад. Ва боз дар ёдам ҳаст вақте ки мо бо оркестри Гулшан ба Афғонистон сафари ҳунарӣ доштем, ансамбли зебо ва оркестри Гулшан. Дар он ҷо Хурморо бисёр дӯст доштанд. Хурмо Шириноваро, Тоҷиддин Муҳиддиновро, зиёдтар ҳамин ду нафарро дӯст медоштанд. Ҳамаро бо қарсакҳои баланд пешвоз мегирифтанд, лекин ҷои Хурмо Ширинова дигар буд. Ҳатто мо ҳам фақат ба Хурмо ҳама хел нигоҳ мекардем. Ман ки каме суруд мехондам, фақат мехостам ки овозам ҳама хел дилчасп бошад. Ранги Хурмо Ширинова боз як ҳаракатҳое дар саҳна мекард, нотакрор буд. Аз дилу ҷонаш, хандаҳояш, ҳаракатҳояш, овозаш нотакрор монд. Хурмо Ширинова дар дилҳои мардум, дар дилҳои тамошобинон, дар дилҳои мухлисонаш монд ва намеравад.
0: солҳо мисли баргҳои тирамо аз паси ҳам мерезанд, аммо ҳастанд нафароне ки ҳеҷ давру замон наметавонад онҳоро аз ёдҳо пок созад. Имрӯз ҳарчанд Хурмо Ширинова дигар дар байни мо нест, вале сурудҳояш ҳанӯз ҳам умри худро аз даст надодаанд. ҳар таронаи ӯ гӯё паёми меҳру муҳаббат аст, ки аз гузашта ба имрӯз мерасад. шояд мо аз ҳамин ҷо видонагии ҳунар аст.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Имрӯз студияи мо фазои идона дорад ва мо меҳмон дорем. Меҳмонони имрӯзаи барномаи Дорнамо аз кишварҳои осиёӣ мебошанд ва мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо душанбе шаҳри пешрафт, душанбе шаҳри сулҳ ҳаст ва мусоҳибони мо ҳастанд иштирокчиёни фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои осиёӣ таҳти унвони дар меҳмонии душанбе 2026. Мо сараввал меҳмонони арҷумандро хушомадед мегӯем. Ҳоло ман, Дилбар, ҳамкорам Шаҳзода бо меҳмонҳо суҳбат хоҳем кард ва бояд гуфт ин чорабинӣ бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ роҳ андозӣ шудааст ва аз ҷониби муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе. Мо хушҳол ҳастем. Добро пожаловат в наш соҳиби край Таҷикистон.
1: Добро пожаловать.
2: Спасибо.
1: Да, как отметила моя коллега, еще раз добро пожаловать в наш солнечный Таджикистан. Это мероприятие, большое вот значительное событие, организовано по инициативе мэра города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомалиева. Поэтому очень рада, что, учитывая свое время, вы смогли посетить нашу студию вместе с девочками прекрасными, красивыми. Добро пожаловать.
2: Спасибо.
0: Шунавандаи арҷуманду гиромӣ, ҳоло аз меҳмон хоҳиш мекунем, ки як як худро шинос намоянд. Мо ташаккур мегӯем. Спасибо вам и этот представьте себе.
2: Моя фамилия Сияев Таштамбек Мамолдорович. Я приехал из Бишкека. Я сам доктор педагогических наук, профессор. И в рамках этого фестиваля я проводил тренинги среди учителей дополнительных образований. Да? Действительно, ваши, как сказать, педагоги очень развитые, очень много они хотят, очень креативного хотят. Я действительно удивлен, молодцы. Действительно, и там самая основная масса – это молодежь в этом учителе. Да? Они горят, они все хотят что-то новое. Я просто удивлен вашим учителям.
1: За
2: спасибо.
1: Будущее, за да,
2: да,
1: будущее.
2: Да. Это очень хорошо. Спасибо вам. Прежде всего, позвольте, я поздравлю вас юбилеем, 35-летием вашего государства и желаю братства нашему народу таджикскому, процветания. А вот насчет фестиваля. Вот еще раз я повторю свою мысль. Да, ваш великий писатель, академик Садриддин Найни говорил, что у человека самое главное – это ум. А еще ценнее, если это ум направлен на благое дело. Вот так. Последние 4 дня этот вот организатор как раз направляет все это деятельности на созидание будущего. Дети – наше будущее. Да? Вот со всех сторон приехали, даже представлены, из Африки у нас дети были, да? Для чего это делается? Мы живем для детей. Вот они как будут дружны, как они будут друг друга понимать, они будут хозяева этого мира. Поэтому это самое вовремя вы сделали, своевременное фестиваль, считаю. А вы смотрели, вот, как они выступали, да? Вот они как рисуют, вот великие будущие композиторы с нами, понимаете? Это фестиваль очень хороший и действительно удался вам. Спасибо.
1: Вы тоже представьте себе.
3: Меня зовут Капустин Никита Денисович, я являюсь педагогом Свердловской государственной детской филармонии города Екатеринбурга. Мы приехали с коллективом, ансамблем танца «Улыбка», на фестиваль. Нам все очень нравится. Нам нравятся ваши коллективы, которые здесь выступают. Вот у нас уже прошел конкурс. А мне очень запомнились, во-первых, ваши наряды традиционные, которые используются в номерах, и ваша музыка. Вот она очень глубоко в душу западает. Мне это очень нравится. Также мы уже успели побывать на многих экскурсиях. Меня поражает масштаб именно ваших и построек, и природы, гор. Все очень ярко и интересно. В принципе, вот все.
0: Спасибо.
1: А если бы было бы нужно описать Таджикистан одним словом, то какое слово вы бы выбрали?
3: Гостеприимность.
1: Гостеприимность. Да. Все, спасибо большое.
4: Здравствуйте. Меня зовут Козырева Юлия. Я приехала в Таджикистан в составе делегации Свердловской государственной детской филармонии и ансамбля танца «Улыбка» из России, город Екатеринбург.
0: Это ваш первый визит, Юлия?
4: Да, лично мой это первый визит в Таджикистан. Также в составе ансамбля «Танц улыбка» эти участники тоже первый раз в Таджикистане. Но детская филармония приезжала к вам в гости в 2023 году, участвовали, принимали участие в одном из фестивалей также.
1: Что вас больше всего удивило в нашей республике?
4: Нам, конечно, больше всего понравилось гостеприимство и радушный прием. Мы благодарим детскую детско-юношеский центр города Душанбе, отдел Главного управления образования города Душанбе, за ваш теплый прием, за гостеприимство, за интереснейшую экскурсионную программу, за конкурсные дни, потому что наши участники коллектива познакомились с другими участниками фестиваля. Множество знакомств, интересное посещение различных ваших исторических мест. Нашим детям, конечно, это все очень запомнится.
0: В какие места посещали?
4: Мы уже прогулялись по улицам Душанбе, были на обзорной площадке Стеклоул. Также мы ездили в город Рагун, посетили детскую школу искусств, познакомились с локальными местными коллективами, были на гидроэлектростанции, очень красивые живописные места в данной местности. И сегодня мы были на Гисарской крепости.
0: Спасибо. Шандовар Чумандогиромми Дилфуза Хайати Узбекистан Ронамояндаги Меконат Ва бо як гуру аз шогирдони худ омаданд. Хуш омаданд, Дилфуза. Представте себе, пожалуйста.
5: Здравствуйте, я Асанова Дильфуза из города Нукус, Республика Узбекистан. Я приехала с детьми, с номерами. У нас художники и композиторы. Мы очень рады, что вы пригласили нас. Наши дети очень рады, потому что они и я тоже первый раз в Душанбе. Мы прогулялись с коллективами по городу, по Республике Таджикистан. Мы были и в области Рагун, территории ездили Таджикистаном. У вас очень большие горы.
0: Много гор.
5: Я так удивилась. Там много хороших, красивых пейзажей. Я и мои дети, конечно, это запомнят. Другой это фестиваль. Фестиваль очень нам помогло, потому что наши дети познакомились со всеми таджикскими детьми, вот русскими детьми. Они подружились, взяли контакты. Они, надеюсь, будут поддерживать связь и обмениваться в будущем свои опыты. Это очень полезный и хороший фестиваль. За это спасибо вам и вашему президенту, и вашему мэру города Душанбе.
0: Большое спасибо. А вот что первым делом бросилось вам в глаза, когда вы зашли в нашу республику?
5: Горы, я бы сказала.
0: Горы. Я думала, вы скажете погоду.
5: Нет, горы. Знаете, у нас... Мы живем в городе Нукус, и у нас то, что вот в республику Каракалпакстан, город Нукус, я представлю вот нашу страну, да? Я живу в городе Нукус, это столица республики Каракалпакстан, которая находится в составе республики Узбекистан. Вот на территории республики Каракалпакстан находится большая пустыня. Вот из-за них мы любим горы. У нас не так уж много гор, есть, конечно, горы, но немного, не так высоко, как ваши, да? Вот поэтому мне удивило ваше... В первую очередь, ваша природа, вот ваши горы, например, там идут такие эти водопады, речки, как мне понравились они. И город Душанбе, потому что это большой город. Мы гуляли уже несколько дней по городу.
0: Ночью гуляли?
5: Ночью гуляли, днем гуляли. Да, нам представили очень хороший автобус, и на нем очень хорошо видно ваши...
0: Достопримечательности, да, город сам, да?
5: Да, дети очень рады за то, что вот представили нам такой хороший программу. Да, насыщенная программа у нас с утра до вечера. Они и в детских школах были, мы и в детских музеях были, и в Гисарском крепости очень много узнали про национальную таджикскую историю. Да?
0: Культура, история.
2: Позвольте, я продолжу мысль насчет автобуса.
0: Слушай.
2: Да, все время мы думали только в Англии, в Лондоне двухэтажный автобус. Да? Оказывается, уже в Душанбе. Но не в этом хочу сказать. Да? Вот ваши дети очень патриотические.
0: Да.
2: Я хочу сказать следующее, что нам позволили, значит, на автобусе прокататься по городу, да? Они беспрерывно играли на инструментах, беспрерывно, вот подчеркиваю, там 2-3 часа. Я просто удивлен, они такие маленькие, да, но играют беспрерывно. И дети танцевали. Танцплощадка была этот автобус. Представляете? И она тоже беспрерывно танцевала.
6: Я не могу стоять, когда играет, танцует.
2: То есть это, видите, у нас получилось так, фестиваль, это как будто бы это фестиваль, но вот то неформальная обстановка, это больше чего стоит.
0: Да.
2: И я вот профессор кушал с ними вместе. Я вот как профессор ходил с ними, вот знакомился с ними, беседовал, понимаете? Вот хороший вот человек, значит, будущий композитор с ними сидит. То есть они знакомили, да? Вот эта среда, это самое главное для фестиваля.
0: Да. Шановні ерджумадогіромі, боят гуфт холод доктор Сіяєв азон гуфтан ким. Яне хамін гуна, як фазої сулху дусти, бо багуней ін фестивал дар шахрі Душанбе, хукум фармо гаст дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлати амон. Имрӯз яъне ҷавонон, наврасон аз кишварҳои гуногуни осиёӣ омаданд, ҳам Душанберо тамошо карданд ва ҳам ҳунарҳои худро пешниҳод карданд. Ва ман мехостам ҳаминҷо аз доктор Сияев дар мавриди он бипурсем, ки дирӯз аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қатнома қабул гардид дар мавриди пешниҳоди президенти муҳтарами мо доир ба 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. Шунавандаҳои гиромӣ, бояд гуфт тамоми ин чорабиниҳо аз ҷумла ҳамин фестивали дар меҳмонии Душанбе 2026 низ, ки аз ҷониби Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе роҳ андози шудааст, мақсади асосии он ҳамин сулҳ аст, дӯстӣ аст, боҳамоӣ аст. Ҳамон гуна ки инро аллакай мусоҳибони мо иброз доштанд ва махсусан доктор Сияев гуфтанд, ки яъне мақсади асосӣ ҳамин ҳаст. Ва ҳоло мехостем андешаҳои докторро бишнавем дар ҳамин маврид.
1: Да, вот визи с насчёт того, что вот сегодня основатель мира национального единства, лидер нации, наш уважаемый Моли Рахмон, своим поздравительным посланием как раз-таки в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принял, вот поздравил всех с резолюцией под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 года». Вот насчёт этого вы чуть-чуть тоже добавьте свои мысли.
2: Вот как раз об этом и хотел сказать. Видите, у нас площадка для того, чтобы смотрели практическую деятельность, как мы воспитываем детей будущих. Это уже есть. Я вот как ученый вел предложение. В будущем, когда будет фестиваль либо в Бишкеке, либо в Ташкенте, либо там в Екатеринбурге, да, пусть будет сначала научная часть. Вот как бы это обобщить и направить, допустим, правильное русло. А то мы, ученые, всегда гадаем, как лучше готовить молодежь на новые. Сейчас у нас информационная сфера очень сильно влияет. Поэтому мы не должны опаздывать, да? Вот в этом случае действительно мы должны обобщить вот эту практику, да? Допустим, ведение, вот они дружат, они там смотрят друг друга, соревнуются в хорошем смысле слова. Над этим мы должны разработать, куда их направить в будущее. Потому что это, они будущее, наши дети. Спасибо.
0: Шанда ярчмандох гиромі бояд гуф дар ін фестивал кудакон ва наврасони зьод аз кишварҳои Русия, Узбекистон, Африка ва ҳамчунин дигар кишварҳои минтақаи Осиё иштирок намуданд. Ва ҳоло акнун аз ҷавонон мехоҳем бипурсем. Намоянда аз Узбекистон, представте себе, пожалуйста.
7: Спасибо. Здравствуйте. Я Уразбаев Самандар из Узбекистана. Я участвую в этом фестивале по номинации фортепиано. Это мой первый визит вообще за рубежом, не только в Таджикистан. Что меня поражает? Конкурс был очень сильный, конкуренция была очень сильная. И, конечно же, таджикский народ и администрация. Они нас встретили очень классно, гостеприимно, приятно. С танцами, конечно, и с танцами. И мне очень понравилась природа ваша, танцы, ну, гостеприимство. И все были в хорошем отношении с нами и администрацией нам.
0: Вы сейчас работаете или учитесь?
7: Я учусь в Государственной консерватории Узбекистана. Первый курс окончил.
1: А вы когда домой будете возвращаться, что вы расскажете своим близким об этой поездке?
7: О Таджикистане скажу 2 или 3 слова. Красота, во-первых, природа. Темперамент таджикского народа и их танцы вообще беспрерывно. Ну, это.
1: Давайте вы также представьте себя, как вам Таджикистан, ваши впечатления.
8: Здравствуйте, меня зовут Варя Устинова, я участница танцевального коллектива ансамбль «Танцы улыбка». Конечно же, сразу хочется отметить то, что лучшим способом для общения с ребятами стало искусство и культура в принципе, потому что очень быстро нашли язык с девочками-танцорами, когда обсуждали из сцены номера и так далее, и с ребятами из других номинаций, потому что рассказывали о каком-то своем опыте, выступлении. В Таджикистане, в Душанбе, мы в первый раз. Очень необычно было узнать новую культуру, как живет другой народ, вообще посмотреть на на еду, на танцы, на песни, на архитектуру, также на горы. Хотя у нас на Урале они тоже есть, но, наверное, они не настолько живописные, как здесь. Ну вот, в принципе, все.
1: Хотели бы вы снова прилететь сюда?
8: Да, конечно. Очень понравилось, как встретили. Вообще, в принципе, как здесь живут люди, тут все очень радостные и позитивные.
0: То у мадам Бадушанбе хич тасурати доштан дарбурай. Были какое-нибудь впечатление
1: до вашего приезда, да, в Таджикистан? До приезда. Вы знали вообще об этой республике, историю, культуру?
8: Да, конечно.
1: Или здесь вот все узнали, увидели своими глазами, почувствовали вот это все?
8: Мы знали, мы слышали, потому что 2-3 года назад девочки из нашего коллектива тоже посещали эту республику, они нам рассказывали о культуре, показывали очень много фотографий, видео, как проводили они здесь тоже свои дни, тоже, ну, их очень гостеприимно встретили.
1: Когда вам эти фотографии показывали, вы смогли вот представить, что через несколько лет вы тоже будете здесь?
8: Представить нет, потому что тогда еще никто даже об этом не говорил, что мы приедем сюда снова, что мы вернемся, но вот когда выпала такая возможность, мы сразу собрались, сразу сказали, мы едем, да, мы будем.
1: Готовы к поездке, да.
8: Обрадовались. Да, очень сильно.
0: Были у вас какое-нибудь слово, которое мы не спрашивали?
1: Что вы в конце
0: слово, мнение, да.
1: Хотели выразить. Благодарность.
0: Пожалуйста.
1: Да, очень. Мы завтра уже уезжаем. Спасибо вам, вашему городу, вашему президенту, директору центра нашего, который встретил. Мы очень рады, что с детьми нас пригласили. Не то, что, вот как профессор сказал, мы учителя, это наш труд, вот наши дети. Да. Вот хотим, чтобы результатом нашей работы показали они, чтобы в будущем они хорошо поддержали связь между странами Азии. Вот это благое дело. Хочу спасибо сказать всем.
8: Большое спасибо.
2: Я вот в конце хочу сказать следующее. Мы с вами и другими в Азии мы жили все время дружно, все время друг друга уважали, да. Выходили ваши девчата замуж за кыргызов, да. Кыргызы женились за таджиками. Да. Нам делить нечего. Да. Этот мир един, этот мир неповторимый. Мы должны беречь, да, и жить дружно. И у нас расцветает новое поколение. Вот видите, прекрасное поколение, да. Вот они будут еще лучше делать этот мир, надеюсь, да. И нашему фестивалю завтра будет закрытие. Я думаю, это формальность. Будет в Бишкеке, там, я думаю, может быть, в Крымуге, да, либо в Нукус поедем. Да. То есть это будет продолжен, процесс не останавливается. Угу. Этот процесс будет идти, и думаю, что и послезавтра у вас большой праздник, еще раз с праздничком. Желаю всем успехов. Спасибо.
4: Да, мы хотели бы, конечно, выразить благодарность администрации города Душанбе, детско-юношескому центру за приглашение для нашего коллектива, для детской филармонии. Это огромная честь принимать участие в данном фестивале, в данном международном мероприятии. Мы, конечно же, надеемся, что наша дружба и такое культурное сотрудничество продолжится в дальнейшем. И мы вас приглашаем к нам в Россию, в город Екатеринбург, к нам в детскую филармонию.
1: Большое спасибо. Спасибо. Обязательно прилетим. Еще раз благодарим за то, что вот прилетели, посмотрели, провели с нами интересную программу. Также мы еще раз поняли, вот как вы отметили, что мир, единство, вот это все, что есть, соединяет весь наш народ, несмотря на нацию, несмотря на пол, язык и другое. Благодарю.
8: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Шумадет мегуем ва фикр мекунем ки хатман ин фестивал ба мақсади асосии худ расид, яъне таҳкими дӯстӣ. Бори дигар, яъне мустаҳкам намудани дӯстӣ миёни тамоми халқҳои Осиё ва мо ҳамчун пайравони асили пешвои муъаззами миллатамон, президенти муҳтарами кишварамон, ки ҳамчун манавдии сулҳ ва навҷии аҳли башар шинохта шуданд ва доимо паёмашон аз сулҳ аст, аз ваҳдат аст, аз боҳамоии мардуми аҳли сайёра аст ва махсусан таваҷҷӯҳашон ба хотири наслҳои оянда аст ва ҳамин эълон ва қабули даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазируфта шуд, барои ҳар яки мо сармашқи кор хоҳад буд. Бо умеди ҳамкориҳои оянда ва рушди бештар ва шукуфоии насли ҷавон мерасем ба анҷоми барномаи имрӯзаи дорнамо аз мавҷи садои Душанбе. Ёдовар мешавем мусоҳибони мо буданд иштирокдорони фестивали байналмилалии дар меҳмонии Душанбе 2026-ум ва соҳбатдорон Дилбар Исматова ва ҳамкорам Шаҳзода Зоирова. Хайр шунавандаҳои гиромӣ, барномаҳои дигари мо идома доранд. Моро ҳамроҳ бошед. Ишораз добро пожаловат.
9: Добро пожаловат.
2: Спасибо.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зуирова. Государственным учреждением музей-заповедник Данганинского района 26 июня в честь 29-й годовщины Дня национального единства состоялось республиканское политико-культурное мероприятие под названием «Вечер единства и согласия». По данным агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан, мероприятие проведено с целью укрепления ценности национального единства, пропаганды чувства патриотизма, национального самосознания и уважения к достижениям мира и стабильности в республике. В мероприятии приняли участие сотрудники Центрального аппарата Агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан, представители исполнительных органов государственной власти Дангаринского района, руководители, сотрудники структур агентства, а также активисты, представители интеллигенции и другие гости. Были представлены доклады, посвященные исторической роли национального единства, укреплению государственности, развития общества и прогрессе страны. Также состоится культурная программа с участием деятелей искусств. Еще об одном важном событии. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касимова 30 июня в 18 часов по душанбинскому времени состоится премьера спектакля «Бубуджон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля. Напомню, что театры страны выйдут в подготовку празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителей в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находилась в центре политических дискуссий и борьбы. Представители театра отмечают, что одно из интересных особенностей

0: Рахмон назвал День национального единства одним из величайших достижений таджикского народа в период государственной независимости. В своем поздравительном послании по случаю даты глава государства отметил, что в этом году День национального единства, являющийся символом победы мира и спокойствия, политической стабильности и гарантии беспрецедентного развития нашей страны, отмечается в период подготовки к великому и священному празднику 35-летия государственной независимости. День национального единства новейшей истории таджикской государственности является поистине судьбоносной датой сплочения и объединения таджикского народа, а также достижения прочного мира и стабильности. Мы, народ Таджикистана, осознали неоценимое достоинство мира, стабильности, единства и взаимопонимания тогда, когда пережили период острых политических противоречий и навязанной гражданской войны. Именно поэтому наш народ никогда не забудет ужасы и трагические последствия навязанной гражданской войны начала 90-х годов прошлого века, сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Выставка продажи сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатунской области прошла 27-28 июня в Алматы, сообщает пресс-служба председателя Хатунской области. Были представлены и реализованы различные виды сельскохозяйственной и промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также в рамках выставки продажи были проведены культурные мероприятия с участием артистов и творческих коллективов области. Проведение выставки продажи способствует расширение экспортного рынка, привлечение инвестиций, укрепление экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Юные борцы Таджикистана завоевали 5 медалей на чемпионате Азии. Юношеская сборная Таджикистана до 15 лет успешно выступила на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, который прошел в городе Паттайя. По итогам турнира таджикские спортсмены завоевали 5 медалей. 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Еще об одном важном событии. Канада на последних минутах обыграла Южноафриканскую республику. Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026, обыграв Южноафриканскую республику со счетом 0-1. Судьба путевки решилась только в компенсированное время. На 90 плюс 2 минуты победный матч забил Стивен Эуштакио, воспользовавшись ошибкой защитников после навеса Джейкоба Шаффельбурга. Победа завоевала Канаде впервые в своей истории выйти в 1/8 финала чемпионата мира. В следующем раунде канадцы сыграют с победителем пары Нидерланды-Марокко. Это были главные новости к данному часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Итак, дорогие радиослушатели, после информационной программы «Новости» и небольшой музыкальной паузы давайте узнаем, какой же будет погода сегодня. Сегодня 29 июня 2026 года. В Республике Таджикистан переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 10-15 метров в секунду. В Сагдийской области сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 10-15 метров в секунду. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, усиление до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, местами усиления до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 38-43. В предгорьях ночью 18-23, днем 31-36. Ну а в районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 13-18 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Ну и сегодня в столице Республики Таджикистан, в прекрасном городе Душанбе, сегодня переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиления до 18-13 с пыльной бурей и мглой. Температура ночью 24-26 градусов тепла, днем 37-39. Независимо от погоды, желаем вам прекрасного настроения.

Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садо и Душанбе».

Итак, дорогие радиослушатели, история любит повторяться, но мы сегодня постараемся не повторяться. День в истории в прямом эфире. Сегодня 29 июня, понедельник, 171 день 2026 года. Давайте узнаем, какие события были. Ровно 7 лет назад, 29 июня 2019 года, в Минске, Республики Беларусь, в рамках официального визита президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмоли Рахмон ознакомился с деятельностью предприятий по производству тракторов. Данное предприятие является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Беларусь и сотрудничает с Таджикистаном и более чем 70 странами мира. Двадцать июня 2021 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмоли Рахмон, принял президента международной компании Glazer International AG Айвана Глазенберга. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние, перспективы торгово-экономических и инвестиционных сотрудничества Таджикистана и Швейцарии. В этот день 2021 года было представлено заявление для прессы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по итогам таджицко-кыргызских переговоров в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Таджикистан. В этот день и в этом году на встрече президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, исполнительного директора Азиатского банка развития Ашока Кумара Лахиры были обсуждены различные вопросы многостороннего сотрудничества с данной региональной финансовой организацией, которая является одним из самых основных доноров республики. Также в этот день 2016 года глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью и тяжелыми ранениями большого числа рудель в результате нападения террористов-смертников в аэропорту имени Ататюрка города Стамбула. Также 29 июня 2021 года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках своего официального визита в Республику Таджикистан посетил площадь Дусти в Душанбе и в знак уважения и высших национальным культурным ценностям вложил венок памятнику основателю первого таджикского государства Шаху Исмаили Самане. Также в этот день 2012 года была утверждена национальная стратегия развития образования Республики до 2020 года. А в 2016 году в Душанбе состоялись политические консультации между Республикой Таджикистан и Швейцарской конфедерацией. Напомним, в этот день, в 1957 году, состоялся первый фестиваль молодежи Таджикистана. В 1953 году в Гисаре был сдан в эксплуатацию санаторий Шохамбари. А в 1958 году Бразилия стала первым чемпионом мира по футболу. В 1986 году в Мексике сборная Аргентина на чемпионате мира по футболу обыграла сборную Германии со счетом 3-2 и завоевала чемпионский титул. 1995 году в Сеуле, Южная Корея, обрушился здание Всемирной торговой организации, в результате чего погибли более 500 человек. В 1998 году был установлен мировой рекорд по наибольшему количеству посетителей интернет-сайтов. В этом году официальный сайт чемпионата мира по футболу посещали более 235 150 человек в минуту. А в 1855 году в Лондоне вышел первый номер газеты The Daily Telegraph. В 2006 году тираж составил более 900 тысяч экземпляров. Это были основные события 29 июня различных годов. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

спешите говорить, что лето пролетело. У нас впереди еще 2 месяца, чтобы успеть насладиться каждым солнечным днем. Пусть этот трек станет саундтреком вашего лета. Жанна Фриске, где-то лето.

Сегодня на радио Садой Душанбе мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукраны хамин давлат кунит, шукраны хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фруд миораму ва мегуям. Таки башам барои милатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسی خود را با دست خودش قبول کرده است، این اثرهای اثر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

большой ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: А мы продолжаем. 2023 год близится к концу. Давайте вспомним о том, что щегол был выбран птицей года. 1 декабря в Национальной академии наук Таджикистана с участием более 50 любителей природы был проведен конкурс «Птица 2023 года». Были представлены 8 видов редких и удивительных птиц Таджикистана, таких как горлинка, щегол, чернохвостый фазан, перепел, лесной голубь, ястреб, перепелятник, длиннохвостый и серпоклев. При поддержке ученых-специалистов и птицеводов щегол был избран птицей 2023 года. Вице-президент Национальной академии наук Республики Таджикистан, доктор биологических наук Абдусатор Саидов заявил, что хотя щегол не был включен в Красную книгу Таджикистана, это редкая местная птица. Большинство людей охотятся за ее красотой и держат в клетке. Эти действия человека могут еще больше привести к сокращению числа этих певчих птиц в Таджикистане. Щегол – красивая сказочная птица, популярная среди людей, одна из самых очаровательных певчих и любимых птиц любителей природы. Щегол отличается от других птиц своим умеренным и прекрасным образом жизни в дикой природе. Для него очень важен способ гнездования и воспитания птенцов. Он высиживает до 3-4 птенцов в год, быстро обучая их летать и охотиться. Щегол любит чистоту, каждый год перестраивает свое гнездышко и откладывает яйца. Гнездо этой удивительной птицы очень тонко сделано из грязи, глины, пряжи и соломы. И гнездятся они близко к человеку, чаще всего в лесу и в саду. Щегол – певчая птица, воспроизводящая все виды голосов и очень любит своих птенцов. В дни кормления птенцов до 200 раз прилетает в свое гнездо. Щегол весит до 100 грамм, распространен и в других странах, особенно в Африке, Китае и Индии. Длина туловища составляет 12 сантиметров. Передняя часть головы красная, крылья и хвост черный. У него желтая крапинка посередине крыла, белая крапинка на концах крыльев, его спина и плечи серо-красноватые, а живот белый. В Таджикистане щегла можно встретить на склонах гор, в местах, где деревья и кустарники густо растут. От 1100 до 2800-3000 метров над уровнем моря, кроме низменных высокогорных местностей и на Памире. Щегол – это полезная птица. Они уничтожают семена сорняков и вредителей. Этим птицам были посвящены экологические и разъяснительные мероприятия по охране окружающей среды и акции по охране природы, которые проходили в течение года в стране.
1: Радио 102.2 FM. Радио Садовое Душанбе.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа новости в студии Шахзода Зоирова. Республиканский форум «Правовое образование. Факты развития правового государства» состоится 30 июня в Национальной библиотеке Таджикистана по инициативе Национального центра законодательства при президенте Республики Таджикистан. Как сообщается в Национальном центре законодательства, форум проводится с целью подчеркнуть важность правового образования среди граждан, продвижения демократических ценностей, укрепления Института прав человека. Ожидается участие в выступлении представителей министерств и ведомств, организации учреждения, а также ученых и специалистов в области прав. Правовое образование – это прежде всего знание законов и их соблюдения, знание своих прав и обязанностей, поддержка правопорядка и содействие предотвращения правонарушения. Еще одна цель этой инициативы – обеспечение верховенства права, формирование стабильной системы правового поведения, непреремимости к любым нарушениям закона и неизбежности юридической ответственности. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдения и управления данными может способствовать развитию гидроэлектрической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствования предоставляемых услуг, сообщает Агентство по гидрометеорологии. В ходе встречи руководства Агентства по гидрометеорологии Таджикистана представители метеорологической службы Республики Корея Корейского метеорологического института отмечено, что условия изменения климата и увеличения частоты опасных природных явлений, развитие наблюдательных сетей, совершенствование сетей сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности этой отрасли. В ходе технических консультаций изучены текущее состояние сети метеорологических наблюдений, деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки и передачи отраслевых данных, а также информационная структура агентства. Еще об одном важном событии. Сегодня в Душанбе начало работу 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, которое продлится до 2 июля. В церемонии открытия приняли участие представители государств, членов фонда, международных организаций, финансовых институтов и ведущие эксперты в области изменения климата. Выступавшие на открытии отметили, что проведение столь представительного международного мероприятия в столице Таджикистана является признанием последовательной политики правительства республики. В ходе заседания участники обсудят ключевые вопросы климатического финансирования, реализации проектов устойчивого развития, а также расширения международного сотрудничества в целях повышения устойчивости к последствиям изменения климата. Фонд был учрежден в 2026 году в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Его штаб-квартира расположена в городе Инчхон, Республика Корея, исполнительным директором

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садо и Душанбе». Садо и Душанбе.

0: Города ты не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как месту диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство с Душанбе начинается именно с площади Исмаили Самане. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отсчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили Самане стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого выстраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздников, фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохи Навруз стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черенков, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортным бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджиктур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И ну, вот, например, та же самая история таджикского народа. Она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути — это город Худжан, очень древний город Истаравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гисар, как Пенджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз. Лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Вы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
5: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан – интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки, ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время. Но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
6: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может и являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
7: Таджикистан папеш поракеч елташлак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан. Я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
8: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще город. Он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны. Я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура. В ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшение зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго.
7: Спасибо вам.
0: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Рӯзноманигори собиқадор Шоҳобиддин Ҳақназаров низ аз рӯзҳои ҳамнишинӣ бо сароянда хотираҳои зиёде дорад.
1: Бонуи ҳунар Хурмо Шириново яке аз санъаткорони варзида ва бисёр намоянди кишвар буд. Ӯ бо савку услуби хос ва бисёр ширин саҳнаи тоҷикро обод намуд. Пеш аз он сабку услуби Хурмо Шириново ба худаш хос буд. Махсусан суруди «Дарьёе», ки барои ӯ Фатҳо Одина нависта буд, яке аз сурудҳои беҳтарини Хурмогоим хато намекунем. Пас аз ҳамин ӯро бештари одамо духтари дарьё ё духтари кӯҳистон мекутанд, ки дар сафти навои дарьё хешро дарёфтааст ва чун дарьё истеъдоди равону назаргираш ҷорӣ аст. ӯ дигар сурудҳоро хон, махсусан Маҳбубаи ҷонро дар пояи Хурмо касе нахондааст, бое ки вай ҳам сабку услубаш, ҳам мусиқӣ бисёр ба як тарзи дилпазир таҳия шуда буд. Худи Хурмо инсони самимӣ, заминӣ ва содафел буд. Бештар дар истеъдоди худ ӯро ғарқ медидем ва аз ҳама зиёд дилдодаи сафту наво буд. Сурудҳои аслиро дӯст медошт, махсусан сурудҳои халқиро. Як суруди бисёр ҷолиби дигари ӯ ширин ширин аст, ки дар ин суруд ширинии овози ӯ истеъдоди бисёр дилнишини ӯ эҳсос карда мешавад. Чеҳраи гарм ва садои нарм дошт. Дар зиндагӣ ҳам инсони хоксору самимӣ ва бисёр оқила буд. Аз ҳама зиёд худро дар олами сафту наво меёфт, медид ва хушбахтии худро дар ҳамин макон, дар ҳамин ҷо, дар ҳамин истеъдоди худододӣ, ки худро дарёфта буд, медид, сарбаландии худро эҳсос мекард. Хурморо ҳамеша бо сурудҳои капки дарӣ, ки бештар ба мардуми берун аз кишвар ҳам маълуму машҳур буд, шинохтам ва дӯст доштам. Махсусан ҳанӯз суруди капки дарӣро ӯ ба тарзи худ, ба лаҳни худ ва бисёр аъло хонда тавонист, ки мардуми дигари кишвар ба ин бонуи ҳунар дилбастагӣ зиёд доштам. Хурмо умри зиёд надид, вале аз худ ҳунари воло ва санъати дилпазир ва суруду таронаҳои бисёр пуршӯрро барои мо ба ёддор гузошт.
0: Шоҳобиддин Ҳақназаров дар симои Хурмо Ширинова як зани бофарҳанг, ҳунарманди асил ва шахсияти хоксоро медид. ӯ ба қадри дӯстӣ мерасед ва эҳтироми калонсолонро аз арзишҳои муҳим мешуморед, гуфт дар суҳбат Шоҳобиддин Ҳақназаров. Ин суханҳо бори дигар нишон медиҳанд, ки бузургии инсон танҳо дар шӯҳрат нест, балки дар ахлоқи нек, дар меҳрубонӣ ва дар осоре мебошад, ки пас аз худ ба ёдгор мегузорад. Махфират Ҳамроқулова ҳам замоне бо зиндаёт Хурмо Ширинова як ҷо фаъолият дошт. Айни замон дар Амрико зиндагӣ мекунад. Ба мо телефонӣ имконият шуд, ки хотираҳояшро аз ӯ пурсон шавем.
2: Ну, я бы много могла рассказать о Хурмушке. Это была моя коллега, певица, прекрасная певица. Я сама любила очень её слушать. Она пришла совсем молоденькая, училась в институте искусств и... Я слышала прекрасный голос, прекрасное исполнение. Она приходила к нам еще, когда училась, и была как приходящая певица. Мы ждали, когда она закончит институт искусств. И когда она закончила, она пришла работать в Гульшан. И, конечно, мы приняли ее в свой коллектив. Вообще, у нас коллектив был такой очень дружный. Он не был сформирован сразу. Лариф Арифович, он наш руководитель. Он как-то собирал по крупицам этот ансамбль. И как-то вот... К нам пришла Хурму, и она восполнила коллектив своим талантом. Мы очень много работали, ездили на гастроли. И, конечно, ее успех, который просто был огромный в Афганистане, был действительно потрясающая певица была она. Ее очень не хватает сейчас. Она как-то ушла очень рано, как и Мукаддас. Конечно же, очень много могла спеть еще интересно. В принципе, нету таких сейчас певиц, как Хурмо. Этот был просто самородок, вы знаете. Вот. Я вам сейчас так скажу. Алхимики когда-то могли в своих, знаете, лабораториях создавать золото, алхимическое золото. Вот это, я так считаю, вот это есть Хурмо. Это вот такое, знаете, алхимическое золото, которое было создано. Знаете, это ну, как бы создана вот через... Она была с Памира. Там вот крыша мира. И вот эта вода, опять же. Вот это вот воздух, вот эта культура. Вот это все создало ее. И вот мне это все чувствовалось. Такая самобытная, народная пение. Я никогда больше не слышала такого голоса, такого исполнения. Понимаете, это же душа человека. Она как раз и дает вот это вот, вот эту красоту, красоту пения. Она была очень веселым человеком. Такая хохотушка, болтушка, очень такая добрая, что даже нас было не так много, но мы были команда. И в нашей команде была Хурму. Она очень украшала наш ансамбль. И мы сделали действительно очень много. Сейчас гораздо больше певцов. Но каждый работает, все разрозненно. И поэтому, может быть, нету такого эффекта. Гульшан того состава, он был как один кулак такой мощный. Поэтому мы были, нас с удовольствием принимали. В России, в соседних республиках нас знали, любили. Последний раз видела Хурмушу в Москве, когда у нас были тяжелые времена в Таджикистане. Мы уехали и как-то оставались за пределами республики после того, как Караматулло погиб. И я ее видела, она была веселая, хорошая, поболтали, посмеялись. Потом я уехала в Америку, Хурмуша вернулась в Душанбе. И я, конечно, через какое-то время узнала, что она ушла в мир иной, что болела тяжело. Очень долго не могла после этой информации вообще прийти в себя. Очень долго. Я, конечно, очень грустно, потому что первая у нас покинула Мукадас. Ей было 29 лет. Хурмушка тоже очень молодая ушла. Даже не знаю, такая судьба. Но факт тот, что она была прекрасной певицей. Я вообще ее люблю очень смотреть на Ютубе. Смотреть, вспоминать и слушать ее. Она мне всегда нравилась. У нас даже с ней голоса были похожи. Иногда где-то на мероприятиях таких исполняла ее песни, сама даже удивилась. Ну, это я так просто в себя вбирала ее манеру. Но она необыкновенная была, самобытная. А то, что я хотела сказать о нашей, о Хурмуш Ариновой. И я хотела бы еще сегодня добавить, что Гульшан сегодня существует, продолжает свою деятельность. Руководителем его стал Бахадур Нематов. Я была на 60-летии Гульшана. И сегодня там молодые исполнители, которые продолжают наше дело. Тоже очень талантливые молодые люди. И мне бы хотелось, чтобы все-таки появился такой голос Хурмы. Он может быть совершенно другим, но хотелось бы, чтобы где-то появилась такая девочка, которая не слабо продолжала бы ее пение. Это, конечно, неповторимое, но, может быть, появится такой талант, который нам будет напоминать ее. Конечно, если бы она была сегодня с нами, она бы передавала свое мастерство, конечно, бы передавала. Там работают в коллективе хорошие музыканты, исполнители и мои коллеги. Исматулло Халыков, он недавно получил очень большую награду. Я его поздравляю. Мне хотелось бы, чтобы сегодняшние певцы продолжили наследие, которое оставили наши великие художники эстрады. Мукадас, Хурмо, Тоджидин, Умар Зияев. Чтобы вот это все как-то продолжила дело, которое мы начали. Рахима Шалаэр. Они все стараются помочь этим молодым исполнителям. И я видела, знакома. Очень хорошие молодые люди. Талантливые, с красивыми голосами. Я думаю, что они еще раскроют свой потенциал. И мне хотелось бы как-то поблагодарить Бахадура, который взялся за это дело. Это очень тяжелое дело, нелегкое.
0: овозхони дигаре ки замоне дар ансамбли рақсии зебо ҳам фаъолият мекард ва дар сафарҳои ҳунарӣ пайваста ҳамроҳи ансамбли гулшан сафар мекарданд ин бонуи ҳунар ширимо ниҳолова буд ширимо ёди он рӯзҳо намуда мегӯяд
3: ман хурмо шириноваро ҳамихел дар ёдам мондааст ки бисёр овози дилчасп дошт ва халқи тоҷик ҳамихел гӯям ҳам мешавад зиёд Хурмо Шириноваро дӯст медошт, овозашро зиёд дӯст медошт. Дар ҳама ҷо, дар ҳар як хонадон овози Хурмо Ширинова замзама мекард ва дар ёдам ҳаст вақте ки мо ба концертҳо бо оркестри Гулшан мерафтем, вақте Хурмо Ширинова ба саҳна мебаромад, халқ қарсакҳои нотамом мезад. Дар ҳамин ҷо маълум буд, ки овози Хурмо ба ҳама зиёд дар дили халқ медаромад. Ва боз дар ёдам ҳаст вақте ки мо бо оркестри Гулшан ба Афғонистон сафари ҳунарӣ доштем, ансамбли зебо ва оркестри Гулшан. Дар он ҷо Хурморо бисёр дӯст доштанд. Хурмо Шириноваро, Тоҷиддин Муҳиддиновро, зиёдтар ҳамин ду нафарро дӯст медоштанд. Ҳамаро бо қарсакҳои баланд пешвоз мегирифтанд, лекин ҷои Хурмо Ширинова дигар буд. Ҳатто мо ҳам фақат ба Хурмо ҳама хел нигоҳ мекардем. Ман ки каме суруд мехондам, фақат мехостам ки овозам ҳама хел дилчасп бошад. Ранги Хурмо Ширинова боз як ҳаракатҳое дар саҳна мекард, нотакрор буд. Аз дилу ҷонаш, хандаҳояш, ҳаракатҳояш, овозаш нотакрор монд. Хурмо Ширинова дар дилҳои мардум, дар дилҳои тамошобинон, дар дилҳои мухлисонаш монд ва намеравад.
0: солҳо мисли баргҳои тирамо аз паси ҳам мерезанд, аммо ҳастанд нафароне ки ҳеҷ давру замон наметавонад онҳоро аз ёдҳо пок созад. Имрӯз ҳарчанд Хурмо Ширинова дигар дар байни мо нест, вале сурудҳояш ҳанӯз ҳам умри худро аз даст надодаанд. ҳар таронаи ӯ гӯё паёми меҳру муҳаббат аст, ки аз гузашта ба имрӯз мерасад. Шояд ма аз ҳамин ҷо видонагии ҳунар аст.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Имрӯз студияи мо фазои идона дорад ва мо меҳмон дорем. Меҳмонони имрӯзаи барномаи Дорнамо аз кишварҳои осиёӣ мебошанд ва мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо душанбе шаҳри пешрафт, душанбе шаҳри сулҳ ҳаст ва мусоҳибони мо ҳастанд иштирокчиёни фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои осиёӣ таҳти унвони дар меҳмонии душанбе 2026. Мо сараввал меҳмонони арҷумандро хушомадед мегӯем. Ҳоло ман Дилбар ҳамкорам Шаҳзода бо меҳмонҳо суҳбат хоҳем кард ва бояд гуфт ин чорабинӣ бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ роҳ андозӣ шудааст ва аз ҷониби муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе. Мо хушҳол ҳастем. Добро пожаловат в наш соҳиби край Таҷикистон.
1: Добро
2: пожаловать.
1: Да, как отметила моя коллега, еще раз добро пожаловать в наш солнечный Таджикистан. Это мероприятие, большое вот значительное событие, организовано по инициативе мэра города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомалиева. Поэтому очень рада, что, учитывая свое время, вы смогли посетить нашу студию вместе с девочками прекрасными, красивыми. Добро пожаловать.
2: Спасибо.
0: Шунавандаи арҷуманду гиромӣ, ҳоло аз меҳмон хоҳиш мекунем, ки як як худро шинос намоянд. Мо ташаккур мегӯем. Спасибо вам и этот представьте себе.
2: Моя фамилия Сияев Таштамбек Мамолдорович. Я приехал из Бишкека. Я сам доктор педагогических наук, профессор. И в рамках этого фестиваля я проводил тренинги среди учителей дополнительных образований. Да? Действительно, ваши, как сказать, педагоги очень развитые, очень много они хотят, очень креативного хотят. Я действительно удивлен, молодцы. Действительно, и там самая основная масса – это молодежь в этом учителе. Да? Они горят, они все хотят что-то новое. Я просто удивлен вашим учителям.
1: За
2: спасибо.
1: Будущее, за
2: да, да,
1: будущее.
2: Да. Это очень хорошо. Спасибо вам. Прежде всего, позвольте, я поздравлю вас юбилеем, 35-летием вашего государства и желаю братства нашему народу таджикскому, процветания. А вот насчет фестиваля. Вот еще раз я повторю свою мысль. Да, ваш великий писатель, академик Садриддин Найни говорил, что у человека самое главное – это ум. А еще ценнее, если это ум направлен на благое дело. Вот так. Последние 4 дня этот вот организатор как раз направляет все это деятельности на созидание будущего. Дети – наше будущее. Да? Вот со всех сторон приехали, даже представлены из Африки,

0: Кремлин танца улыбка на фестиваль. Нам все очень нравится. Нам нравятся ваши коллективы, которые здесь выступают. Вот у нас уже прошел конкурс. А мне очень запомнились, во-первых, ваши наряды традиционные, которые используются в номерах, и ваша музыка. Вот она очень глубоко в душу западает. Мне это очень нравится. Также мы уже успели побывать на многих экскурсиях. Меня поражает масштаб именно ваших и построек, и природы, гор. Все очень ярко и интересно. В принципе, вот все.
1: Спасибо.
2: А если бы было бы нужно описать Таджикистан одним словом, то какое слово вы бы выбрали?
0: Гостеприимность.
2: Гостеприимность. Да. Все, спасибо большое.
3: Здравствуйте, меня зовут Козырева Юлия. Я приехала в Таджикистан в составе делегации Свердловской государственной детской филармонии и ансамбля «Танца улыбка» из России, город Екатеринбург.
4: Это ваш первый визит, Юлия?
3: Да, лично мой это первый визит в Таджикистан. Также в составе ансамбля «Танца улыбка» эти участники тоже первый раз в Таджикистане. Но детская филармония приезжала к вам в гости в 2023 году, участвовали, принимали участие в одном из фестивалей также.
2: Что вас больше всего удивило в нашей республике?
3: Нам, конечно, больше всего понравилось гостеприимство и радушный прием. Мы благодарим детско-юношеский центр города Душанбе, отдел Главного управления образования города Душанбе за ваш теплый прием, за гостеприимство, за интереснейшую экскурсионную программу, за конкурсные дни, потому что наши участники коллектива познакомились с другими участниками фестиваля. Множество знакомств, интересное посещение различных ваших исторических мест. Нашим детям, конечно, это все очень запомнится.
4: В какие места посещали?
3: Мы уже прогулялись по улицам Душанбе, были на обзорной площадке «Стеклоол». Также мы ездили в город Рагун, посетили детскую школу искусств, познакомились с локальными местными коллективами, были на гидроэлектростанции, очень красивые живописные места в данной местности. И сегодня мы были на Гисарской крепости.
4: Спасибо.
1: Боя Гуру Асшогирдони Худомадан, Хушомадан Дильфуза. Представьте себе, пожалуйста.
5: Здравствуйте, я Асанова Дильфуза из города Нукус, Республика Узбекистан. Я приехала с детьми, с номерами. У нас художники и композиторы. Мы очень рады, что вы пригласили нас. Наши дети очень рады, потому что они и я тоже первый раз в Душанбе. Мы прогулялись с коллективами по городу, по республике Таджикистан. Мы были и в области Рагун, территории ездили. Таджикистан, у вас очень большие горы.
2: Мне много гор.
5: Много гор, я так и удивилась. Да. Там много хороших, красивых пейзажей. Я и мои дети, конечно, это запомнят. Другой это фестиваль. Фестиваль очень нам помогло, потому что наши дети познакомились со всеми таджикскими детьми, вот русскими детьми. Они подружились, взяли контакты, они, надеюсь, будут поддерживать связь и обмениваться в будущем свои опыты. Это очень полезный и хороший фестиваль. Это, за это спасибо вам и вашему президенту, и вашему мэру города Душанбе.
2: Большое спасибо. А вот что первым делом бросилось вам в глаза, когда вы зашли в нашу республику?
5: Горы, я бы сказала.
2: Горы, сразу горы. Я думала, вы скажете погоду.
5: Нет, горы, знаете, у нас... Мы живем в городе Нукус, и у нас то, что вот в республику Каракалпакстан, город Нукус, я представлю вот нашу страну, да? Я живу в городе Нукус, это столица республики Каракалпакстан, которая находится в составе республики Узбекистан. Вот на территории республики Каракалпакстан находится большая пустыня. Вот из-за них мы любим горы. Да. У нас не так уж много гор. Есть, конечно, горы, но немного, не так высоко, как ваши. Да? Угу. Вот поэтому меня удивила ваша, в первую очередь, ваша природа. Вот ваши горы, например, там идут такие эти водопады, речки. Ну, как мне понравились они. И город Душанбе, потому что это большой город. Мы гуляли уже несколько дней по городу.
2: Ночью гуляли?
5: Ночью гуляли, днем гуляли. Да, нам представили очень хороший автобус, и на нем очень хорошо видно ваши
2: достопримечательности, да, город сам, да?
5: Да, дети очень рады за то, что вот представили нам такую хорошую программу.
2: Возможности.
5: Да, насыщенная программа у нас с утра до вечера. Они и в детских школах были, мы и в детских музеях были, и

0: В Гисарском крепости очень много узнали про национальную таджикскую историю. Да?
1: Культура, история.
2: Позвольте, я продолжу мысль насчет автобуса.
1: Слушай.
2: Да, все время мы думали только в Англии, в Лондоне двухэтажный автобус. Да? Оказывается, уже в Душанбе. Но не в этом хочу сказать. Да? Вот ваши дети очень патриотические.
1: Да.
2: Я хочу сказать следующее, что мы нам позволили, значит, на автобусе прокататься по городу, да? Они беспрерывно играли на инструментах, беспрерывно, вот подчеркиваю, там 2-3 часа. Я просто удивлен, они такие маленькие, да, но играют беспрерывно. И дети танцевали. Танцплощадка была этот автобус. Представляете? И она тоже беспрерывно танцевала.
3: Я не могу стоять, когда играет, танцует.
2: То есть это, видите, у нас получилось так. Фестиваль – это как будто бы это фестиваль. Но вот то неформальная обстановка – это больше чего стоит.
1: Да.
2: И я вот профессор кушал с ними вместе. Я вот как профессор ходил с ними, вот знакомился с ними, беседовал, понимаете? Вот хороший вот человек, значит, будущий композитор с ними сидит. То есть они знакомили, да? Вот эта среда, это самое главное для фестиваля.
4: Да. Шановый Ирджима Дугируми, боят гуфт, холод доктор Сияев Фазон гуфтан, ким, я не хамин гуна, як фазои сулху дусти, бо бахуней ин фестиваль дар шахри Душанбе, хукум фармо хаст дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлати амон. Имрӯз яъне ҷавонон, наврасон аз кишварҳои гуногуни осиёӣ омаданд, ҳам Душанберо тамошо карданд ва ҳам ҳунарҳои худро пешниҳод карданд. Ва ман мехостам ҳамин ҷо аз доктор Сияев дар мавриди он бипурсем, ки дирӯз аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қатнома қабул гардид дар мавриди пешниҳоди президенти муҳтарами мо доир ба 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. Гиромӣ бояд гуфт, тамоми ин чорабиниҳо, аз ҷумла ҳамин фестивали дар меҳмонии Душанбе 2026 низ, ки аз ҷониби Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе роҳандезӣ шудааст, мақсади асосии он ҳамин сулҳ аст, дӯстӣ аст, боҳамоӣ аст. Ҳамон гуна ки инро аллакай мусоҳибони мо иброз доштанд ва махсусан доктор Сияев гуфтанд, ки яъне мақсади асосӣ ҳамин ҳаст. ва ҳоло мехостем андешаҳои докторро бишнавем дар ҳамин маврид.
5: Да, вот визи с насчёт того, что вот сегодня основатель мира национального единства, лидер нации, наш уважаемый Моли Рахмон, своим поздравительным посланием как раз-таки в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принял, вот поздравил всех с резолюцией под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 года». Вот насчет этого вы чуть-чуть тоже добавьте свои мысли.
2: Вот как раз об этом и хотел сказать. Видите, у нас площадка для того, чтобы смотрели практическую деятельность, как мы воспитываем детей будущих, это уже есть. Я вот как ученый ввел предложение. В будущем, когда будет фестиваль либо в Бишкеке, либо в Ташкенте, либо там в Екатеринбурге, да, пусть будет сначала научная часть, вот, как бы это обобщить и направить, допустим, правильное русло. А то мы, ученые, всегда гадаем, как лучше готовить молодежь на новые. Сейчас у нас информационная сфера очень сильно влияет. Поэтому мы не должны опаздывать, да? Вот в этом случае действительно мы должны обобщить вот эту практику, да? Допустим, ведение, вот они дружат, они там смотрят друг друга, соревнуются в хорошем смысле слова. Над этим мы должны разработать, куда их направить в будущее. Потому что это они будущее, наши дети. Спасибо.
4: Шанда Ярчуманду Кироми Боэт Гуф дар ин фестивал Кудакон Ванаврасони Зьот аз кишварҳои Русия, Узбекистон, Африка, ва ҳамчунин дигар кишварҳои минтақаи Осиё иштирок намуданд. Ва ҳоло акнун аз ҷавонон мехоҳем бипурсем. Намоянда аз Узбекистон, представте себе, пожалуйста.
6: Спасибо. Здравствуйте. Я Уразбаев Самандар из Узбекистана. Я участвую в этом фестивале по номинации фортепиано. Это мой первый визит вообще за рубежом, не только в Таджикистан. Что меня поражает? Конкурс был очень сильный, конкуренция была очень сильная. И, конечно же, таджикский народ и администрация. Они нас встретили очень классно, гостеприимно, приятно. С танцами, конечно, и с танцами. И мне очень понравилась природа ваша, танцы, ну, гостеприимство. И все были в хорошем отношении с нами и администрацией нам.
4: Вы сейчас работаете или учитесь?
6: Я учусь в Государственной консерватории Узбекистана. Первый курс окончил.
5: А вы когда домой будете возвращаться, что вы расскажете своим близким об этой поездке?
6: О Таджикистане скажу два или три слова. Красота, во-первых, природа. Темперамент таджикского народа и их танцы вообще беспрерывно. Ну, это.
5: Давайте вы также представьте себя. Как вам Таджикистан, ваших впечатления?
7: Здравствуйте, меня зовут Варя Устинова. Я участница танцевального коллектива ансамбль танца «Улыбка». Конечно же, сразу хочется отметить то, что лучшим способом для общения с ребятами стало искусство и культура в принципе, потому что очень быстро нашли язык с девочками-танцорами, когда обсуждали из сцены номера и так далее, и с ребятами из других номинаций, потому что рассказывали о каком-то своем опыте, выступлении. В Таджикистане, в Душанбе, мы в первый раз. Очень необычно было узнать новую культуру, как живет другой народ, вообще посмотреть на еду, на танцы, на песни, на архитектуру, также на горы. Хотя у нас на Урале они тоже есть, но, наверное, они не настолько живописные, как здесь. Ну вот, в принципе, все.
5: Хотели бы вы снова прилететь сюда?
7: Да, конечно. Очень понравилось, как встретили. Вообще, в принципе, как здесь живут люди, тут все очень радостно и позитивно.
4: То у мадам ба Душанбе хич та асурати доштан дар бурай? Были какое-нибудь впечатление
5: до вашего приезда в Таджикистан? Вы знали вообще об этой республике, историю, культуру?
7: Да,
5: здесь вот все узнали, увидели своими глазами, почувствовали вот это все?
7: Мы знали, мы слышали, потому что 2-3 года назад девочки из нашего коллектива тоже посещали эту республику, они нам рассказывали о культуре, показывали очень много фотографий, видео, как проводили они здесь тоже свои дни, тоже, ну, их очень гостеприимно встретили.
5: Когда вам эти фотографии показывали, вы смогли вот представить, что через несколько лет вы тоже будете здесь?
7: Представить нет, потому что тогда еще никто даже об этом не говорил, что мы приедем сюда снова, что мы вернемся, но вот когда выпала такая возможность, мы сразу собрались, сразу сказали, мы едем, да, мы будем.
5: Готовы к поездке, да.
7: Обрадовались. Да, очень сильно.
4: Бесер Сипос из Йотмегуем. Были у вас какое-нибудь слово, которое мы не спрашивали?
5: Что вы в конце
4: слово, мнение, да.
5: Хотели выразить.
8: Благодарность.
4: Пожалуйста.
8: Да, очень. Мы завтра уже уезжаем. Спасибо вам, вашему городу, вашему президенту, директору центра нашего, который встретил. Мы очень рады, что с детьми нас пригласили. Не то, что, вот как профессор сказал, мы учителя, это наш труд, вот наши дети. Да. Вот хотим, чтобы результатом нашей работы показали они, чтобы в будущем они хорошо поддержали связь между странами Азии. Вот это благое дело. Хочу спасибо сказать всем.
5: Большое спасибо.
2: Я вот в конце хочу сказать следующее. Мы с вами и другими в Азии мы жили все время дружно, все время друг друга уважали, да. Выходили ваши девчата замуж за кыргызов, кыргызы женились за таджиками. Нам делить нечего. Этот мир един, этот мир неповторимый. Мы должны беречь, да, и жить дружно. И у нас расцветает новое поколение. Вот видите, прекрасное поколение, да? Вот они будут еще лучше делать этот мир, надеюсь, да? И нашему фестивалю завтра будет закрытие. Я думаю, это формальность. Будет в Бишкеке, там, я думаю, может быть, в Крымуге, да, либо в Нукус поедем. Да. То есть это будет продолжен, процесс не останавливается. Угу. Этот процесс будет идти, и думаю, что и послезавтра у вас большой праздник, еще раз с праздничком. Желаю всем успехов. Спасибо.
9: Да, мы хотели бы, конечно, выразить благодарность администрации города Душанбе, детско-юношескому центру за приглашение для нашего коллектива, для детской филармонии. Это огромная честь принимать участие в данном фестивале, в данном международном мероприятии. Мы, конечно же, надеемся, что наша дружба и такое культурное сотрудничество продолжится в дальнейшем. И мы вас приглашаем к нам в Россию, в город Екатеринбург, к нам в детскую филармонию.
5: Спасибо. Обязательно прилетим. Еще раз благодарим за то, что вот прилетели, посмотрели, провели с нами интересную программу. Также мы еще раз поняли, вот как вы отметили, что мир, единство, вот это все, что есть, соединяет весь наш народ, несмотря на нацию, несмотря на пол, язык и другое. Благодарю.
7: Спасибо.
2: Спасибо.
4: Ваш надо ярчиман до гиромин, мон из мехмонон рояк як хош. хушомадед мегуем ва фикр мекунем ки ҳатман ин фестивал ба мақсади асосии худ расид, яъне таҳкими дӯстӣ. Бори дигар, яъне мустаҳкам намудани дӯстӣ миёни тамоми халқҳои Осиё ва мо ҳамчун пайравони асили пешвои муъаззами миллатамон, президенти муҳтарами кишварамон, ки ҳамчун манавдии сулҳ ва навҷӯи аҳли башар шинохта шуданд ва доимо паёмашон аз сулҳ аст, аз ваҳдат аст, аз боҳамоии мардуми аҳли сайёра аст ва махсусан таваҷҷӯҳашон ба хотири наслҳои оянда аст ва ҳамин эълон ва қабули даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазируфта шуд, барои ҳар яки мо сармашқи кор хоҳад буд. Бо умеди ҳамкориҳои оянда ва рушди бештар ва шукуфоии насли ҷавон мерасем ба анҷоми барномаи имрӯзаи дурнамо аз мавҷи садои Душанбе. Ёдовар мешавем, мусоҳибони мо буданд иштирокдорони фестивали байналмилалии дар меҳмонии Душанбе 2026-ум ва соҳбатдорон ман Дилбар Исматова ва ҳамкорам Шаҳзода Зоирова. Хайр шунавандаҳои гиромӣ, барномаҳои дигари мо идома доранд. Моро ҳамроҳ бошед. Ишораст, добро пожаловат.
10: Добро пожаловат.
2: Спасибо.

Итак, дорогие радиослушатели, после информационной программы «Новости» и небольшой музыкальной паузы давайте узнаем, какой же будет погода сегодня. Сегодня 29 июня 2026 года. В Республике Таджикистан переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду, местами усиления до 10-15 метров в секунду. В Сагдийской области сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западно 5-10 метров в секунду, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Ну а в Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, усиление до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, местами усиления до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 38-43. В предгорьях ночью 18-23, днем 31-36. Ну а в районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 13-18 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Ну и сегодня в столице Республики Таджикистан, в прекрасном городе Душанбе, сегодня переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиления до 18-13 с пыльной бурей и мглой. Температура ночью 24-26 градусов тепла, днем 37-39. Независимо от погоды, желаем вам прекрасного настроения.

Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садо и Душанбе».

Итак, дорогие радиослушатели, история любит повторяться, но мы сегодня постараемся не повторяться. День в истории в прямом эфире. Сегодня 29 июня, понедельник, 171 день 2026 года. Давайте узнаем, какие события были. Ровно 7 лет назад, 29 июня 2019 года, в Минске, Республике Беларусь, в рамках официального визита президента Республики Таджикистан, уважаемый Моли Рахмон ознакомился с деятельностью предприятия по производству тракторов. Данное предприятие является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Беларусь и сотрудничает с Таджикистаном и более чем 70 странами мира. Двадцать девятого июня 2021 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Моли Рахмон, принял президента международной компании Glazer International AG Айвана Глазенберга. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние, перспективы торгово-экономических и инвестиционных сотрудничества Таджикистана и Швейцарии. В этот день 2021 года было представлено заявление для прессы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по итогам таджикско-кыргызских переговоров в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Таджикистан. В этот день и в этом году на встрече президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, исполнительного директора Азиатского банка развития Ашока Кумара Лахиры были обсуждены различные вопросы многостороннего сотрудничества.

Правительство сдано региональной финансовой организации, которая является одним из самых основных доноров республики. Также в этот день 2016 года глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью и тяжелыми ранениями большого числа людей в результате нападения террористов в Смедника в аэропорту имени Ататюрка города Стамбула. Также 29 июня 2021 года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках своего официального визита в Республику Таджикистан посетил площадь Дусти в Душанбе и в знак уважения и высших национальным культурным ценностям вложил венок памятнику основателю первого таджикского государства Шаху Исмаили Самани. Также в этот день 2012 года была утверждена национальная стратегия развития образования Республики до 2020 года, а в 2016 году в Душанбе состоялись политические консультации между Республикой Таджикистан и Швейцарской Конфедерацией. Напомним, в этот день, в 1957 году, состоялся первый фестиваль молодежи Таджикистана. В 1953 году в Гисаре был сдан в эксплуатацию санаторий Шохамбари. А в 1958 году Бразилия стала первым чемпионом мира по футболу. В 1986 году в Мексике сборная Аргентина на чемпионате мира по футболу обыграла сборную Германии со счетом 3-2 и завоевала чемпионский титул. В 1995 году в Сеуле, Южная Корея, обрушился здание Всемирной торговой организации, в результате чего погибли более 500 человек. В 1998 году был установлен мировой рекорд по наибольшему количеству посетителей интернет-сайтов. В этом году официальный сайт чемпионата мира по футболу посещали более 235 150 человек в минуту. А в 1855 году в Лондоне вышел первый номер газеты The Daily Telegraph. В 2006 году тираж составил более 900 тысяч экземпляров. Это были основные события 29 июня различных годов. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

спешите говорить, что лето пролетело. У нас впереди еще 2 месяца, чтобы успеть насладиться каждым солнечным днем. Пусть этот трек станет саундтреком вашего лета. Жанна Фриске, «Где-то лето».

Сегодня на радио Садой Душанбе мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукранай хамин давлат кунит, шукранай хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, а IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи – стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фурод миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان قانونی اساسی خود را، کنستیتوسی خود را با دست خودش قبول کرده است، این اثرهای اثر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: А мы продолжаем. 2023 год близится к концу. Давайте вспомним о том, что щегол был выбран птицей года. 1 декабря в Национальной академии наук Таджикистана с участием более 50 любителей природы был проведен конкурс «Птица 2023 года». Были представлены 8 видов редких и удивительных птиц Таджикистана, таких как горлинка, щегол, чернохвостый фазан, перепел, лесной голубь, ястреб, перепелятник, длиннохвостый и серпоклюв. При поддержке ученых-специалистов и птицеводов щегол был избран птицей 2023 года. Вице-президент Национальной академии наук Республики Таджикистан, доктор биологических наук Абдусатор Саидов заявил, что хотя щегол не был включен в Красную книгу Таджикистана, это редкая местная птица. Большинство людей охотятся за ее красотой и держат в клетке. Эти действия человека могут еще больше привести к сокращению числа этих певчих птиц в Таджикистане. Щегол – красивая сказочная птица, популярная среди людей, одна из самых очаровательных певчих и любимых птиц любителей природы. Щегол отличается от других птиц своим умеренным и прекрасным образом жизни в дикой природе. Для него очень важен способ гнездования и воспитания птенцов. Он высиживает до 3-4 птенцов в год, быстро обучая их летать и охотиться. Щегол любит чистоту, каждый год перестраивает свое гнездышко и откладывает яйца. Гнездо этой удивительной птицы очень тонко сделано из грязи, глины, пряжи и соломы. И гнездятся они близко к человеку, чаще всего в лесу и в саду. Щегол – певчая птица, воспроизводящая все виды голосов и очень любит своих птенцов. В дни кормления птенцов до 200 раз прилетает в свое гнездо. Щегол весит до 100 грамм, распространен и в других странах, особенно в Африке, Китае и Индии. Длина туловища составляет 12 сантиметров. Передняя часть головы красная, крылья и хвост черный. У него желтая крапинка посередине крыла, белая крапинка на концах крыльев, его спина и плечи серо-красноватые, а живот белый. В Таджикистане щегла можно встретить на склонах гор, в местах, где деревья и кустарники густо растут. От 1100 до 2800-3000 метров над уровнем моря, кроме низменных высокогорных местностей и на Памире. Щегол – это полезная птица. Они уничтожают семена сорняков и вредителей. Этим птицам были посвящены экологические и разъяснительные мероприятия по охране окружающей среды и акции по охране природы, которые проходили в течение года в стране.
1: Радио 102.2 FM. Радио Садовой Душанбе.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Хорошее настроение – это не просто так. Это большой положительный заряд на весь день, который помогает вам справиться с проблемами и трудностями. Желаем вам, чтобы ваше хорошее настроение не зависело от погоды. И несмотря ни на дождь, ни на снег, у вас в душе всегда было безоблачно. Будьте с нами с радио «Садо и Душанбе».

бы именно такой город. Они раскрываются мгновенно и не стараются удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано, город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе, и именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток Таджикистана стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство с Душанбе начинается именно с площади Исмаили-Самани. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отсчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили-Самани стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого выстраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздников, фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинавру стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной

0: продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черенко, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортным бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджик Тур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И ну, вот, например, та же самая история таджикского народа, она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути — это город Худжан, очень древний город из Таравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гисар, как Пинджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз. Лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. Нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все. Замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
5: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, и, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время. Но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
6: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто бы сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может и являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
7: Таджикистан, папеш, поракеч, елташулак, это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый, Таджикистан. Я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
8: Душанбе потрясающий город, очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны. Я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура. В ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшение зданий. Тоже на впечатление, я думаю, это запомнится очень надолго.
7: Спасибо вам.
0: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.